вам представля летню сезону 2026. Настъпаю! 17 юл, свечено отваряне, Цеца. 21 юл, Джала Брат и Буба Корели. 22 юл, Александра Приович. 24 юл, Ади Шоше. Више информация о događajima на www.tophill.me, као и на телефон 067-47-8888. Топ Хил, Будва. Маркетинг, ТДИ Радио. 067-561-999.